ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱟᱱᱡᱚᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱞᱚᱵᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮᱫᱚ ᱜᱳᱞᱟᱯᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱤᱧ ᱨᱟᱡᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ

0: ᱟᱨ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱜᱚᱢᱠᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱞᱤᱧ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱢᱯᱚᱨᱠ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ
1: ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ
0: ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱠᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱭᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱠᱩ ᱟᱯᱱᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱵᱚᱞᱚᱭᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱤ ᱵᱚᱭᱚᱥᱠᱚ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱡᱮᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱟ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱢᱟ ᱡᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱢᱢᱟᱱᱤᱭᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱠᱤᱱ ᱛᱟ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟ ᱠᱤᱱᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱛᱚ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱲᱡᱟᱨ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱟᱱᱟᱱ ᱟᱭᱳ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱥᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭ ᱜᱚᱫᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱤᱠ ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱨᱚᱲᱱᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱵᱟᱞᱟᱭᱟ ᱥᱟᱠᱟ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ
0: ᱟᱨ ᱵᱟᱞᱟ
1: ᱟᱵᱚ
0: ᱥᱟᱠᱟ ᱥᱚᱸᱜᱮ
1: ᱦᱳᱭ
0: ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱲᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱚᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ
1: ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱚᱨᱚᱵᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱴᱨᱟᱰᱤᱥᱚᱱ ᱫᱤᱠᱩᱣᱟᱜ ᱯᱮᱴᱟᱨᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱡᱚᱝᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱯᱱᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱮᱫᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱚᱨᱚᱵᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱚᱱᱩᱥᱟᱨ ᱨᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱤᱛᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ
2: ᱦᱮᱸ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱱᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱽ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱫᱩᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱟᱠᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱩᱡᱽ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱞᱤᱝᱜᱩᱭᱤᱥᱴᱤᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱨᱡᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱹᱱ ᱨᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱩᱱᱤ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱩᱡᱽ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱣᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱵᱟᱠᱷᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱥᱟᱝ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱥᱟᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱟᱠᱷᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱥᱟᱝ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱷᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱮ ᱵᱟᱠᱷᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱷᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱚᱲ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱥᱚᱢᱯᱚᱨᱠᱚ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱠᱤ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱟᱢ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱦᱟᱯᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱫᱤᱫᱤ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱠᱟᱠᱟ ᱠᱟᱹᱠᱤ ᱚᱱᱠᱟ ᱥᱚᱢᱯᱚᱨᱠ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱨᱚᱲ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱤᱱ ᱵᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱤᱠᱷᱩᱛ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱮᱸᱰᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱟᱣᱟᱜᱟᱨᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱯᱱᱤ ᱥᱮ ᱟᱯ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱫᱚ
2: ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭᱢᱟ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨᱚ ᱦᱟᱨᱟᱼᱵᱩᱨᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱵᱷᱟᱜᱮ
1: ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱩᱱᱩᱨᱩᱢ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱡᱽ ᱥᱟᱯᱟᱵ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱷᱚᱫᱟ ᱥᱤᱠᱷᱟᱹ ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱚᱞ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱢᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱚᱞ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱨ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱱᱟᱥᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ
0: ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱡᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱠᱟᱹ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱟᱭᱳ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱫᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱠᱛᱚ ᱫᱚ ᱪᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱪᱚᱞ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱚᱞ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮᱫᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱳᱭᱜᱟᱱᱤᱠ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱱᱛᱨᱚᱯᱟᱹᱛᱤ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱚ ᱫᱚᱢᱮ ᱴᱟᱹᱴᱩ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱠᱟᱹ ᱠᱷᱚᱫᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱥᱚᱝᱥᱠᱚᱨᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱩᱯ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱣᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱹᱜᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱦᱳᱭ ᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱥᱟᱡᱽ ᱥᱟᱯᱟᱵ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱟᱹᱛ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱩᱯᱨᱩᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞᱮᱢ ᱧᱮᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱠ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱨᱮᱜᱮᱢ ᱧᱮᱞᱮᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱦᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱨᱚᱲ ᱫᱚ ᱟᱹᱨᱤᱢ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱭᱟ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱨᱮᱜᱮᱢ ᱧᱮᱞᱮᱭᱟ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱮᱰᱤᱥᱚᱱᱟᱞ ᱟᱨᱚ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚᱠᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱚ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱮᱫᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱨᱱᱟᱢᱮᱱᱴᱥ ᱠᱚ ᱜᱚᱦᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱧᱮᱞᱮᱫᱟ
2: ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱟᱸᱥᱞᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱ ᱯᱟᱥᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱷᱩᱢᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱯᱟᱱᱠᱟᱴᱟ